0: que d'être pas en trop. Къде?
1: В Люлин 2.
0: Абе, вие сте луди, бе.
2: Програма Христо Ботев.